политики должно быть все соразмерено. Потому что если на полтона лучше возьмешь, то можешь кольцом испачкать. И с другой стороны, если не уберешь этого полтона, противник насядет на тебя.

0: love you.
1: Sing it, son.
0: Tell me, do you love me too?
2: Я в жизни нахожусь на военном городе, но я очень болен. Я уже президент.

0: войну легко начать и дурак ее сейчас, а вот потом и умному трудно ее ликвидировать.
1: I'm confessing that I love you.

0: is the end. How would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. To be so
1: Премьер-министр Уганды Милтон Оботе заклеймил американских расистов. Кто может поверить в искренность его дружеских чувств народам Африки, когда в самих Соединенных Штатах негры подвергаются жесточайшей расовой...
2: He was supposed to go to Russia, and he blew up. And he said, I wouldn't go to Russia for this country.
3: What are you going to tell the Russians?
4: It all depends what time they send me over there. I don't think they should send me now unless they're spading that mess down south.
5: Дети черных не могут учиться в школах с белыми. Разве это не позор для цивилизованного государства? В Америке линчуют черных, вешают черных. Так разве это демократия? Разве это уважение достоинства человека? Нет.
6: You want to make politics a groovy thing? To get a good president, a really good swing.
7: Ladies and gentlemen, the Dizzy Gillespie campaign for president needs a campaign song. It is entitled Vote Dizzy.
8: Let the good time roll.
9: Vote Dizzy, vote Dizzy.

0: ночной друг, и мы объявили, что советская делегация возглавлять будет председатель министра Советского Союза Хрущев. Я предложил тогда принять решение о имени срока, которому те страны, которые являются колониальными, должны предоставить независимость этим народам. Это, ну, масло в огонь не подлили. Очень бурно реагировала печать Соединенных Штатов Америки. Местника вот так посылали проклятие на все Советского Союза. Индия объявила, что Меру приедет, Югославия Тито и Великобритания Макмиллан.
1: Declaro abierto el 15º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. There is a Nasser, there is a Nehru, there is a Sekou Touré, there is a Nkrumah, there is Mao Zedong and Peking. People say imperialism is dead. No! Imperialism is not yet dead. It is dying.
2: The U.S. still held the necessary two-thirds majority in the Assembly, but the influx of newly independent Afro-Asian countries transformed the General Assembly from being little more than a U.S. propaganda tool into a genuine organ of negotiations.
3: If the African Asian states all go together, which they seldom do, they could produce 46 out of the 99 possible votes. This, therefore, is a bloc which must be reckoned with.
2: There was always a danger that the Afro-Asian opinion might swing over to Mr. Khrushchev's side.
3: Ambassador Stevenson, if the United Nations should fail in this undertaking, what hope is there for mankind?
4: Well, that's a very gloomy prospect.

0: para asistir a la 15ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, parte hacia Nueva York la delegación cubana, presidida por el primer ministro y líder de la revolución, Fidel Castro.
1: Then some of the bits are funny. But I look at that feeling like I messed up myself.
2: At least 16 African nations are to be admitted for the opening of the United Nations 15th General Assembly. Already momentous on the Congo issue, a score of heads of government will be present. A dramatic study with global states at issue.
3: Завтра ночью телегром и молния яркой делегации было рассказано в гостинице. И он угрожает, что он как бывший партизан разобьет палатку на площади около здания объединенных наций.

0: эту черную работу в Конго они выполняют руками генерального секретаря Организации Объединенных Наций господина Хаммершельда и его аппарата. Но история вам не простит этого. Не место такому человеку, который попрал элементарную справедливость на таком важном посту, каким является пост генерального секретаря.
1: I call now on the Secretary General in exercise of the right of reply. By resigning, I would throw the organization to the winds. I have no right to do so.

0: I think we overrated the Soviet danger in the Congo.
1: Мабудовские бандиты подвергли пленников зверскому обращению и издевательствам. По его приказу, при поддержке американских и бельгийских колонизаторов, были арестованы премьер-министр законного правительства Конго Патрис Лумумба и его соратники.
2: Колонизаторы говорят, что Лумумба коммунист. Конечно, Лумумба не коммунист, но он патриот своей страны. Не пора ли перейти к завершающему наступлению на колониализм? Но еще не все осознали силу и правду свою, и поэтому они еще идут за вчерашними своими вешателями, колонизаторами. Сегодня это так, завтра этого не будет. Не будет этого. Народ поднимется, расправит свою спину, и он захочет быть хозяином и не будет, понимаете, лакеем, не будет рабом колонизаторов. Это, заметьте, господа, это будет недалекое завтра. Конец! Могила колониальному рабству! Долой его! И похоронить его чем глубже, тем

0: чувствовали, что Америка вынуждена будет, скрипя сердцем, голосовать вместе с нами за эту декларацию. Тут мы поставили Соединенные Штаты перед такой дилеммой. Если выступить против наших предложений, они себя относят к странам колонизаторам.
1: And one of the things that's going to help to bring this about is the independence of Africa.
2: Rats have got your flower, bad blood has got your man.
1: We begin to identify with, and your Western imperialists and colonialists consider this to be a grave threat. More threat than communism or Marxism or socialism. The Africanism is what they consider to be the real threat.
3: A soldier tries to stuff into the mumpa's mouth a crumpled speech.
2: Rats have got your flower, bad blood has got your man.
4: United Africa, yes. Ethiopia, yes. Soviet Union, yes. India.